Очин хайл эдэгдэн гороо давагийн Сонёр хонной сайхын чихэндэн Сону соломэд давитай Сарул хуан сайхын ухондану шингэгэдэ давитай Тогтагада давитай